0: Йопересотейка на Пульс Радіо.
1: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.

0: Ну, во-первых, за музыкальную подборочку говорим большое спасибо автоцентру Мариэл. 911-911. Напомню, до конца мая можно поменять свечи зажигания со скидкой 20%. Находятся они на Кирова 14 и на каком еще адресе, как думаешь? Правильно, Суворова 3. А позвонить можно по телефону 911-911. И вот теперь можно говорить.
1: А, нет, ты, главное, так это, ты говоришь, как думаешь, и не даешь мне возможность ответить
0: это
1: тебе.
0: Это был изначально риторический вопрос.
1: А включи мне еще наушники, я еще и слушать тебя хочу. Доброе утро, Ишкрала.
0: А ты до этого не слышал, да, музыку, какая играет?
1: Я вообще ничего не слышал, я просто сидел в наушниках.
0: В своих причем.
1: Да, да, я в своих пришел. А что, ты не хочешь меня представить даже?
0: А, это же...
1: Пацан с улицы.
0: Как вам сказать, этот человечек, значит, залетел с двух ног, но с одной рукой. Потому что я сюда захожу с одной, взлетаю сюда с одной ноги, но с двух рук.
1: А что с горлом у тебя?
0: А, еще и без горла, видишь?
1: А, вот оно что.
0: Илья Сапожников.
1: Это я так на несколько секунд к вам пришел поздороваться чисто.
0: Ваши бурные похлопушки же вот так.
1: Да чего ж там. Да все не надо.
0: Не
1: объявляешь это, как будто сам это делаешь. Ладно, слушай, да. Ну что, как утро-то прошло у
0: тебя? Ой, вообще кайф, если не считать моего голоса.
1: Что ты просипел там 4 часа?
0: Да.
1: Просипенка.
0: Мне кажется, мне даже чуть-чуть стало жалко нашего слушателя. Поэтому во время дискотеки я старался вообще ничего не говорить.
1: Ну нет, нет.
0: 20 минут спокойствия, спасибо.
1: Я вообще удивлен, почему ты не включал 4 часа шансон, потому что ты идеально к этому подходишь.
2: А сейчас для пацанов песенка.
0: Руслан Римзаводовский, да, вот так поет для вас.
1: Как думаете, кто в эфире? Руслан идеальный? Нет, нет, не угадала.
0: Ладно, что, я с вами буду прощаться, оставляю в надежные руки. А кто у нас сегодня днем?
1: Сегодня Тофик придет.
0: Ух ты, и вчера приходил, получается.
1: Ну, мы его пускаем.
0: Да, иногда. Но не за бесплатно. Ладно, давайте вам мысленно подумать, я оставляю вас здесь наедине с музыкой. Стремление не к успеху, а к ценностям, которые он дает. Вот так вот. Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает.
1: Ага.
0: Альберт Эйнштейн.
1: Ага. Ну, под рэп это звучит еще лучше, конечно.
3: Реклама на Пульс Радио. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Удивляйтесь. Восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
5: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
4: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
6: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
7: Центр притяжения.
8: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
9: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Винотека ZECT напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ZECT продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ZECT. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ZECT. Советская, 125.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
5: 28 и 29 мая в 18.00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
6: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: прибавь громкость. Добавь движение. Это Пульс-радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: А я на гитаре могу.
4: А я клавишник от Бога.
5: А меха все мои.
4: Какие меха?
5: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Вешкрале. 41-25-61.
6: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300. 7+.
7: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. Глава МРЭЛ Юрий Зайцев призвал жителей республики принять участие в голосовании по благоустройству. Оно продолжается до 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Каждый житель может повлиять на облик своего города или поселка, отдав голос за понравившийся проект на платформе загородсреда.госуслуги.ру через мобильное приложение «Госуслуги», «Решаем вместе» или с помощью волонтеров через экосистему Добро.рф. По состоянию на полдень 21 мая в голосовании уже приняли участие более 42 тысяч человек. Жители МРЭЛ могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки МИКС – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. В деревне Кельмакова городского округа Ишкар-Алы официально присвоили название 16 новым улицам и переулкам. Все они увековечили имена классиков русской литературы. Соответствующее постановление подписал в Рио мэра Антон Трудинов. Появились улицы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Цветаевой и других писателей, а также переулки Толстого, Чехова, Есенина, Ахматовой и иных известных авторов. Кельмакова, марийское название Кельмаксала, это населенный пункт в составе Семеновского территориального управления, расположенный в 5 километрах от села Семеновка. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие заборы с профнастила евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: динамиках Lunox с треком Heaven in Your Eyes на 103.8 в Шкарале 12.11. Сегодня пятница, в эфире Тофик, и всем доброго денечка. О, пятница наступила, самое время отдаться этому дню, как говорится, да, точнее этому вечеру, и вступать в классный уикенд. Кстати говоря, о уикендах я вам более подробнее сейчас вам расскажу, о погоде и о том, что же вас ожидает в ближайшие дни. Это Пульс Радио, оставайся с нами.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
0: Ну что, давайте глянем, что у нас сегодня по погоде. По данным из открытых источников, сейчас 28 градусов, а осадков сегодня не ожидается. Сегодня максимальная температура как раз-таки составит вот эти 28 градусов до 14.00. Ну а после столбики термометров к вечеру будут опускаться, ну, приблизительно где-то до 16 градусов ровно. Завтра, в субботу, будет максимальная температура тоже 28 градусов, минимальная составит 15 градусов, да, чуть потеплее будет, чем сегодня вечером. Но будет малооблачно, воскресенье тоже малооблачно. А вот на следующей неделе, представляете, с понедельника по воскресенье дожди, дожди, дожди. И я не знаю, насколько это будет правда, но погода говорит о том, что будет тепло. Поэтому летние дожди нас ожидают на следующей неделе. Так что не грустите, да, самое время будет взять зонтик, а вообще лучше без зонта погулять и насладиться вот этим летним дождем. Самое главное, не простудиться.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
9: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
12: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
13: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
14: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
15: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
16: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
17: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
18: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

забирает экватор этого часа замечательная песня от Coldplay с треком Viva La Vida на 103.8 в Шкарале 12.31. Далее, после небольшой рекламы, для тебя прозвучит Анжелика Варум с треком «Сумасшедшая». Не обойтись без Дэвида Квета и One Republic с треком «I Don't Wanna Wait». Ну и еще Венгелия с треком «Paradise». И все это на 103.8. А еще я хочу напомнить о том, что вы можете присылать свои приветы, поздравления. Пишите нам на номер плюс 7 917 711 25 25 в Макс, и мы обязательно это все озвучим в прямом эфире. Ну а я вам желаю классного солнечного настроения. Не переключайся, это Пульс Радио. Близко и всегда.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните. 22 35 74.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл», улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
5: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90 20 20. Йошкар-Ола.
6: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
7: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
8: Дом начинается с забора. А забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут. Стальснаб. Металлобаза Стальснаб. Снаб.
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
10: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
13: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
14: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечки. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
15: Кирпич.
14: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
16: Мам, скучно.
17: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
18: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
19: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
20: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Йошкар-Ола.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45 28 88.
1: Ну что, дорогие автолюбители, давайте дадим вам немного информации о том, что же происходит на дорогах нашего замечательного города. Сейчас на перекрестке Ленинского проспекта и Первомайской улицы, там, где регулируемый перекресток, затрудненное движение. Если по Первомайской улице ехать в сторону Ленинского проспекта, перекрестка, то в левом ряду затрудненное движение и еще есть небольшое ДТП. Вот так вот. Я не знаю, что там произошло, но все равно, водители, будьте бдительны и аккуратны на дорогах. Также на улице машиностроителей и строителей тоже регулируемый перекресток, затрудненное движение. Ну, там уже все по стандартам. Улица Баумана тоже, как обычно, затруднено. На улице Красноармейской в сторону Кремлевской улицы в левом ряду тоже есть небольшой затрудненный участок. Перекресток Воскресенского проспекта и Царьградского проспекта. Там, ну, все вот так вот, в желтом виде. А в целом можно ездить, вот и все. Если владеете какой-либо информацией на дорогах, то пишите нам в МАКС на номер +7 917 711 25 25.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кардиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50. Телефон 38 20 06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
7: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28 88 71.
8: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон +7 917 707 71 41.
9: «Центр притяжения».
10: Лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: В начале этого часа трек Galaxy на 103.8, Шкарле 13.10, в эфире все тот же Тофик. Далее, после небольшой рекламы, для тебя прозвучит Фейгин с треком «Случаются на сразу». Далее «Руки вверх», «Крошка моя» и Халид Алок с треком «Diving to me». И все это на Пульс Радио. Кстати, еще и будет Натан с треком «За тобой». И все это с нами вместе будем заряжаться позитивной энергией, солнечными лучами здесь и сейчас.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
5: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63 50 00.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.
10: Тебе уже к тридцатке, может даже больше. Ты все еще не в Форбсе, да и не на Порше. И пока друзья присматривают тур в Японию, у тебя две кредитки, обе не пополнены. Сколько б не потел в спортзале, не ходил на тренинги, самые классные девчонки достаются рэперам. Каждый день ты перед сном просишь у Бога шанс. Он передал через меня, все будет на...

Как ни крути, мы все тут знаем, что жизнь испытание. Познай ее в борьбе, познай ее в страданиях. Не списывай ее с других, найди в себе подсказки. Чудеса случаются, поверь, не только в сказках. В тот момент, когда ты перестанешь что-то ждать, сработает самый непредсказуемый расклад. И эта песня не указ, я сам себе пою. Пацан, ты сможешь все. Да, я все смогу.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
3: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл», улица Зарубина, 12А. Звоните 55-25-10. Город Йошкар-Ола.
4: А я на гитаре могу.
5: А я клавишник от Бога.
6: А меха все мои.
5: Какие меха?
6: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Не переплачивай.
2: Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 77-09-09.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 55 01 01.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Радіо 103.8 FM.
1: 103.8 FM.

0: Твоя экзамена Холланд Уолкер с треком Catch Me If You Can на 103.8 в шкале 14.10. Вот пишут наши слушатели о том, что говорит: вот мы хотим принести вам тортик. Разрешите? Вот мы сидим, говорит, напротив. И понимаем, что Пульс Радио — это лучшая радиостанция. Я говорю: да, конечно, мы будем только рады. Проведу вам небольшую экскурсию, как у нас все устроено и работает. Но есть одно но. Они написали мне где-то в 13.00, а я ответил им в 13.36. И вот пишут, что уже поздно, мы уехали. Спасибо за ответ, мы придем чуть позже, через часик. Поэтому, наши дорогие слушатели, я вам хочу сказать о том, что в первую очередь мы очень рады, что вы всегда вместе с нами, что вы не меняетесь, а еще и даже появляетесь новыми нашими слушателями, и вам всем говорим огромное спасибо всей командой Пульс Радио. Вот даже вот написали мне о том, что вот давненько вас не было, я говорю: да вот, решил тряхнуть старицу, ну, и говорит: ведущие меняются, а слушатели остаются. Я говорю: и мы очень благодарны, что вы всегда с нами. Обязательно заходите к нам на чаек, мы всегда будем рады всем нашим слушателям, с вкусняшками тем более. А если вдруг ты хочешь написать нам на мессенджер в Макс, пиши на номер +7 917 711-25-25. Мы постараемся обязательно ответить как можно скорее. Сейчас наша ситуация немножечко проблематична со всем этим интернетом, но мы планируем делать все максимально быстро и ускоренно. +7 917 711-25-25. Мессенджер Макс. Далее, после небольшой рекламы, прозвучит Майли Сайрус с треком Jaded.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

своих динамиках достучаться до небес. Простые люди на 103.8 в Йошкар-Оле 14.27. Не знаю, насколько простые люди, а вот армяне гениальные люди. Они придумали обратную ипотеку. Граждане старше 63 лет смогут заложить банку свою квартиру и получать за это выплаты для комфортной старости. Представляете, после сделки пенсионеры остаются юридическими владельцами недвижимости. Жилье перейдет в собственность банка только после смерти хозяина. Все остальное время он будет получать ежемесячные выплаты. Вот это уже что-то новенькое. Я считаю, что мы решили эту проблему, поэтому если вдруг решите заложить банку свою квартиру до старости, то, думаю, это вот самое то. Далее, после небольшой рекламы, для тебя прозвучит Rebellion, ну и после него I Just Call It, и все это на 103.8. Близко и всегда.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
4: Интересно?
5: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
4: Количество предложений ограничено.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

про красивого парня на 103.8 Йошкар-Оле 14.43. Ну и мое эфирное время уже потихонечку подходит к концу. С тобой был Тофик. Любите маму, мойте руки с мылом. Обязательно с вами еще увидимся, услышимся. Ну а пусть радио вещает 24/7 специально для вас. Оставайся с нами на одной волне и заряжайся позитивной энергией. А сейчас для тебя звучит, прямо вот сейчас, Олег Кензов с треком «Ракета, бомба, петарда».

0: Реклама на Пульс Радио. Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания Mobiel. Улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Звонить 707-767.
1: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
2: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк, и это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
5: Театр Шкитано приглашает вас на искрометную комедию «Дарио Фо», «Свободная пара», «Итальянские страсти», «Семейные разборки», «Блестящий юмор» и «Неожиданный финал». Ждем вас 22 мая в 18.00 18+.
4: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
7: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
4: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии.
6: 6+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: всегда рядом. Ульф Радио.
1: 16:00. Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. Глава МРЭЛ Юрий Зайцев призвал жителей республики принять участие в голосовании по благоустройству. Оно продолжается до 12 июня в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Каждый житель может повлиять на облик своего города или поселка, отдав голос за понравившийся проект на платформе загородсреда.госуслуги.ру через мобильное приложение «Госуслуги», «Решаем вместе» или с помощью волонтеров через экосистему Добро.рф. По состоянию на полдень 21 мая в голосовании уже приняли участие более 42 тысяч человек. Жители МРЭЛ могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. В деревне Кельмакова городского округа Ишкар-Алы официально присвоили название 16 новым улицам и переулкам. Все они увековечили имена классиков русской литературы. Соответствующее постановление подписал в РИО мэра Антон Трудинов. Появились улицы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Цветаевой и других писателей, а также переулки Толстого, Чехова, Есенина, Ахматовой и иных известных авторов. Кельмакова, марийское название Кельмаксала, это населенный пункт в составе Семеновского территориального управления, расположенный в 5 километрах от села Семеновка. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие заборы с профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Но это просто ритм сегодняшней пятницы. Было бы здорово, если бы все таковыми были, да? Да еще и погода так всегда совпадала. Но чудеса случаются не всегда. Хотя, если чем больше их мы будем желать, возможно, тем больше они будут случаться. Кто знает, есть же адепты, которые в это верят, так ведь? 16.13 сейчас, Вишкоролева на 103.8 FM. Ну, понятное дело, что отлично это время подходит для велопрогулок. Кстати, не зря об этом сказал. Объявлена очередная дата велопарада «Эвелин» у нас в Вишкороле в июне, как обычно, и это будет 14 число. Поэтому, если кто еще не открыл велосезон, стоит, наверное, задуматься о том, как подготовить своего железного коня к этому сезону 2026, и в частности, к велопараду. Время еще есть. Ну и, как всегда, отличное мероприятие городское, когда объединяются все велолюбители, и с каждым годом их становится все больше и больше, ну, в частности, в том же самом велопараде «Эвелин». Итак, 14 июня в этом году все там же, на площади Ленина.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Вишкороле 330-300. 7+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Прекрасная романтическая композиция, но даже в таких отношениях все равно есть доля зависти. К чему? Да, в общем-то, тут умные люди попытались разобраться, какая еще зависть существует, ну, помимо к деньгам, благополучию и так далее. Так вот, представляете, даже вот в идеальных отношениях все равно она может присутствовать. Не выливаться, конечно, в абсолют, как у ситхов, что называется, да, но тем не менее. Так вот, там несколько пунктов, чему именно завидуют мужчины и чему именно завидуют женщины. Ну, я всех их называть вам не стану, там список довольно-таки большой, вот самое распространенное специально для вас выбрал. Итак, женщины, вот у них самый распространенный ответ, они завидуют тому, что мужчины умеют не париться, могут лечь спать и не переживать, что что-то не...

0: Доделали. Правда? Конечно же, правда. Но правда еще, знаете, состоит в том, что если она что-то недовыяснила, то спать ты не будешь. Это тоже один из самых распространенных моментов в отношениях. Так, а чему завидуют мужчины? Ну, здесь тому, как женщина может использовать свою внешность, конечно. Это самый распространенный ответ. Улыбнуться и получить желаемое. Быть желанной, нравиться, даже не прилагая особых усилий. Примеры? Да стримерши всевозможные. О, сколько у них зрителей. Правда, сейчас, конечно, и с ботами там борются. Вот, и некоторые даже на своих площадках в соцсетях потеряли даже несколько миллионов, потому что чистка ботов была и так далее, и мертвых аккаунтов. Но все-таки, тем не менее, у таких женщин подписчиков среди мужчин гораздо, разумеется, больше. Ну или если уж не ходить в интернет, а в IRL, in real life, то здесь яркий пример, наверное, появление вот симпатичной девушки в коллективе. И все мужчины на нее сразу же обращают свое внимание. Я это называю бабуин момент. Но это, знаете, когда каждый вьется, каждый хочет заполучить свою порцию внимания, доходит даже до того, что чихнет такая девушка, и все сразу так, это платочек подать, что-нибудь еще, может быть, тебе водички принести. Ну, реальный бабуин момент, серьезно. Вот, поэтому это уже даже несколько смешная ситуация. И здесь, конечно же, смешно выглядят те мужчины в глазах той же самой девушки. Поэтому, мужики, имейте достоинство, елки-палки. В конце концов, она обратит внимание на того, кому до нее абсолютно пофигу. Но ведь тоже правда жизни. Так что зависть — это плохо, как известно. Чем меньше ее будете проявлять, тем больше, наверное, плюшек сможете добиться. Ну, как гипотеза. 16:34 сейчас в Йошкар-Оле, это Пульс Радио. Зовут меня Дмитрий Малышев. Доброго дня.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
5: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42-28-28 и 34-19-54. Количество предложений ограничено.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Где-то пробки на дорогах, где-то просто затруднения. Обо всем расскажу. По Ленинскому проспекту пробка, если двигаться от улицы Рябининой до пересечения с Первомайской. А также пробка по улице Строителей от Крылова до Машиностроителей. Но к этому, я думаю, многие привыкли уже. По Карла Маркса в это время тоже частенько присутствует. В данном случае от Строителей и до улицы Железнодорожной, если двигаться. А вот теперь места, где затруднения при движении. То есть они поменьше по масштабности. По Соловьёва. От Крылова до Герцена, в свою очередь по Герцена и до Панфилова, ну, от Соловьева, если двигаться. Затем Красноармейская, здесь от Ишпая и до Первомайской. Далее Водопроводную, если взять, тут, если двигаться от Осипенко и до Первомайской, в обратном направлении небольшой участок от Вараксинского моста и до улицы Советская. Так, далее еще в центральной части несколько по улице Дружбы, ну, практически от улицы Гомзова и до пересечения с Транспортной. В Заречной части у нас чего? Ну, практически ничего. Если не считать, конечно же, пересечение Воскресенского и Царьградского проспектов.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
7: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина, 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
8: «Центр притяжения».
9: Для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
10: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
11: 7+. Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
12: Готовите крутое событие. А попасть смогут лишь избранные.
13: Пора раздвинуть стены.
12: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
14: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
15: Телефон рекламной службы 42-28-28.
16: Это «Пульс радио».
17: Сделай громче.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Тепло будет в Вишкарале в ближайшие сутки и малооблачная погода, хотя больше-то стремиться будет к ясной именно. Мне кажется, наши любимые открытые источники так перестраховываются, ну, знаете, на всякий случай. Что касается температуры, сейчас у нас в столице республики плюс 26, ночью плюс 15, завтра утром плюс 24 и днем в субботу 28 тепла.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама. На Пульс Радио. На Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта. 23 26 33 23 26 30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
8: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
9: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
10: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон. Наш Edon GT430.
11: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
12: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
13: Кирпич.
12: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
14: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
15: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
16: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
17: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
18: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
19: Парапапарам, парапапарам.
20: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
21: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл», улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
22: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 00.
0: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
1: Прохорова, 45В.
0: Телефон Ешкар-Оле 316-222.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансы. Финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
23: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз на завтра. У овнов будет поле для хлопот, стимул заняться хозяйством или заработать. А также, возможно, повод для суеты. Не исключен сюрприз в виде срочного вызова. Выходной-то день. Многие тельцы завтра получат от своих усилий ту или иную приятную отдачу. Но это деньги, похвалу или удовольствие. Ничто не помешает близнецам еще немного продвинуться по своему новому пути. И важны не причины его выбора, а первый личный опыт, который подскажет, стоит ли двигаться дальше. Завтра раки спокойно примут неожиданности и недоразумения благодаря своему везению или обаянию. И из любого сюрприза можно извлечь для себя некую пользу, ну согласитесь. Львы, вот ваша сила завтра в дружелюбном общении. Звезды советуют девам учесть свои личные нужды, а ваши личные нужды – это подтянуть ляжки или нарастить бицуху. Короче, фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55-83-18. Весам нужно сохранять фокус своего внимания на будущем. Время расширения возможностей еще не настанет.

0: важные даты, так что проверяйте завтра календарь почаще. Рыбы, не пытайтесь спасать всех. Иногда лучший способ помочь миру – это ничего не делать.
1: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Пульс радио. 103,8.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
3: А я на гитаре могу.
4: А я клавишник от Бога.
5: А меха все мои.
3: Какие меха?
5: Ну, гармонь, баян, аккордеон.
3: Все есть в шоу-технике.
5: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
6: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле 41 25

0: 51.
1: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
3: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Мам, скучно.
8: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
9: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
10: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
11: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
12: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
13: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
14: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Есть места на дорогах столицы республики, где сейчас проезд особенно затруднен. Это в центральной части улицы Водопроводная, тут от Осипенко и вплоть до Вараксинского моста. В обратном направлении, уже по улице Дружбы, примерно от машиностроителей до пересечения с Транспортной. В более центральной части это у нас пересечение Первомайской и Ленинского проспекта, в особенности по Ленинскому проспекту, если двигаться от улицы Логинова примерно. Далее по Герцена, небольшой участок, конечно, я понимаю, но довольно-таки плотно там все сейчас. По улице Карла Маркса из-за дорожных работ, я так полагаю, там пробка от строителей и до улицы Железнодорожной. Еще на прилегающей улице Соловьева, тут если двигаться от Деповской улицы и до пересечения с Карла Маркса. Так, у нас еще в Заречной части сейчас нарисовалась пробка по Ленинскому проспекту от Кольцевой, Эшкинина и практически до улицы Петрова, даже несколько больше. Затем по улице Кирова от бульвара Чиваина и до Ленинского проспекта, а также по улице Мира, если двигаться от улицы Тюленина и до пересечения с Карла Либнехта.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
7: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
10: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
11: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
12: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
5: Телефон рекламной службы 42 28 20.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. С 1 сентября в школах России начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на углубленных уроках информатики. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что новый профиль оказался настолько востребованным, что будет внедрен в школьную программу с 2026-2027 учебного года. Минпросвещение ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособие «Введение в искусственный интеллект» для 5, 6, 7, 8 и 9 классов. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. Рособорнадзор и МВД предупреждают, слитых ответов ЕГЭ не бывает. Любая попытка продать гарантированные ответы по предметам – это мошенничество. В любом случае, за деньги можно получить бесполезные материалы, в худшем – потратить время на поиски пропавшего продавца или нарваться на шантаж. В Рособорнадзоре пояснили, что разработка контрольно-измерительных материалов проходит в охраняемом помещении с видеонаблюдением и блокировкой несанкционированных действий. Материалы передаются по регионам автоматически, а расшифровка проводится за 30 минут до экзамена. Для расшифровки и печати документов необходимы два ключа – электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищенному каналу за 30 минут до начала ЕГЭ. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие заборы с профнастилой евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: И хоть купальный сезон у нас вроде как официально открывается с 1 июня, многие это сделали уже на прошлой неделе. Возможно, даже и раньше. Это я вот только так вот заметил. Так что центральный пляж уже потихонечку наполняется людьми. Что касается температуры, так, у нас по данным из открытых источников сейчас 26 градусов тепла, комфортный вечер, ночью плюс 15, малооблачно, завтра с утра и днем тоже малооблачно, я думаю, что будет даже ясная погода, с утра будет плюс 24, днем плюс 28.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь, нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри, путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40, Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
7: Пара-па-парам, пара-па-парам.
8: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
10: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
11: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 3349 от 12 августа 2015 года.
12: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
13: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
14: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
15: Кирпич.
14: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
17: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
18: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
19: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
12: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
10: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля,
20: роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
21: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: подскажет, стоит ли двигаться дальше. Завтра раки спокойно примут неожиданности и недоразумения благодаря своему везению или обаянию. Из любого сюрприза можно извлечь для себя некую пользу. Львы, вот ваша сила завтра в дружелюбном общении. Звезды советуют девам учесть свои личные нужды, а ваши личные нужды – это подтянуть ляжки и нарастить бицуху. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской, 113, Гомзовское кольцо, телефон 55-83-18. Весам нужно сохранять фокус своего внимания на будущем. Время расширения возможностей еще, конечно, не настанет, но можно и нужно строить планы. Скорпион – нейтральное, дружелюбное общение будет наиболее безопасным способом взаимодействия с людьми. Никаких восклицаний. Стрельцам придется стать практичнее, также придется взглянуть на что-то иначе. Благо, что завтра выходной, это не должно быть страшным. Завтра у козерогов, как всегда, все под контролем, но вдруг где-то Wi-Fi засбоит, кто-то на авось все делать будет. Но успокойтесь, это ни в коем случае не саботаж, это просто жизнь. Водолей, уважайте чужую реальность, даже если она скучнее вашей. И да, вы снова забудете важную дату, проверяйте календарь. Рыбы, не пытайтесь спасать всех. Иногда лучший способ помочь миру – это вообще ничего не делать.
1: Скульптор своего тела – ты сам. А помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола – вкусно есть, полезно.
5: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
6: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
2: Мам! Скучно.
7: Что делать? Детский центр «Я сам» открывает летний лагерь дневного пребывания в Медведево. Игры на улице, мастер-классы и вкусное четырехразовое питание. Каждый день праздник в «Я сам». Кооперативная 4А, бизнес-инкубатор. У лета есть имя «Я сам», там, где ребенку хорошо.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
10: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
13: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересное решение для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45-28-88.
1: 18.50 в Вишкар-Оле. К этому времени следующие заторы на участках дорог. Это по улице Карла Маркса, если ехать от Ломоносова, до Железнодорожной улицы. Рядышком по Герцена в районе кольца Панфилова. Также Первомайская от Пушкина до Ленинского проспекта. По Ленинскому проспекту небольшой участок от Центрального моста и, в общем-то, здесь до улицы Советская в обратном направлении, ну, примерно то же самое. Так, еще сейчас по улице Красноармейской от Вознесенской и до Комсомольской, если двигаться. Кстати, на пересечении с Комсомольской там еще и ДТП, поэтому поосторожнее, повнимательнее, друзья. Водопроводная. Здесь, если двигаться от Больничной и до Первомайской, в обратном направлении от Вараксинского моста и до Комсомольской. В Заречной части пересечение Царьградского, Воскресенского, ну, понятное дело, а также еще по Кирова, если двигаться от бульвара Чиваина и до Ленинского проспекта.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова 50. Телефон 38-20-06.
4: «Пульс радио» желает вам доброго пути.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
7: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
8: Прохорова, 45В.
7: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
9: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
10: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
11: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс-радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
7: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
8: Пора раздвинуть стены.
7: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
2: Свои в эфире.
0: Пульс радио.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99 40 20.
3: В эфире новости на Пульс Радио, в студии Илья Сапожников. С 1 сентября в школах России начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на углубленных уроках информатики. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что новый профиль оказался настолько востребованным, что будет внедрен в школьную программу с 2026-2027 учебного года. Минпросвещение ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособие «Введение в искусственный интеллект» для 5-6, 7-8 и 9 классов. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки на правах рекламы. Рособорнадзор и МВД предупреждают, слитых ответов ЕГЭ не бывает. Любая попытка продать гарантированные ответы по предметам – это мошенничество. В любом случае, за деньги можно получить бесполезные материалы, в худшем – потратить время на поиски пропавшего продавца или нарваться на шантаж. В Рособорнадзоре пояснили, что разработка контрольно-измерительных материалов проходит в охраняемом помещении с видеонаблюдением и блокировкой несанкционированных действий. Материалы передаются по регионам автоматически, а расшифровка проводится за 30 минут до экзамена. Для расшифровки и печати документов необходимы два ключа – электронный токен у члена ГЭК и пароль, полученный по защищенному каналу за 30 минут до начала ЕГЭ. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие заборы с профнастилой евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в Ишкрале малооблачная температура воздуха плюс 15 градусов. Завтра с утра и днем в Ишкрале малооблачная погода. Температура воздуха утром плюс 24 градуса, днем плюс 28.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио. На Пульс
1: Радио. Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42 28 28.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Музыка для настроения. Музыка для души. Пульс радио.
1: Million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks fly.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

взрослые и постели.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.